и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше без дороги, и комната.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

к берегу. Мысленно не ругай, мысленно к ней бегу. А впрочем, неси меня, неси меня, на чем свет стоит.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Решили продать ваш BMW? Доверьте этот вопрос экспертам. Официальный дилер BMW M-Service предложит вам лучшее решение, отвечающее высоким стандартам BMW. Выкуп, комиссия, трейд-ин, гарантия лучшей цены, сроков и безопасности сделки. Профессиональный и индивидуальный подход к каждому клиенту. Информация на сайте BMW M-Service или по телефону 281-5555. BMW. С удовольствием за рулем.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди, порывистый юго-западный ветер, в Сатке и Златоусте плюс 10, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Магнитогорске плюс 12 градусов, в Троицке, Южноуральске, Карталах и Челябинске до 14 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны дожди. Ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем воскресенье плюс 11-16.

0: Где выгодно? В Светофоре. Скумбрия. Всего 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
1: А может, на все выходные в деревню?
2: Уже вызываю Максим. Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении Максим. Цены низкие. Проверь. Скачай приложение Максим.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Встретил подруг, но из них никого я не смог заменить тобой.
1: Бэйби, мой дирик заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой.
0: Бэйби, люби меня прямо как в первый раз.
1: Бэйби, на криминал.
0: Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая о пойти.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Где купить «Хавейл»?
3: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джурион» от 1 миллиона 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
2: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
3: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди, порывистый юго-западный ветер, в Сатке и Златоусте плюс 10, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Магнитогорске плюс 12 градусов, в Троицке, Южноуральске, Карталах и Челябинске до 14 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны дожди. Ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем воскресенье плюс 11-16.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Саженец декоративного кустарника Клематис всего 480 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, не сопротивляйтесь своим порывам. Они позволят вам быстро достигнуть нужного результата. Тельцы, проявите упорство. Сегодня мир оценит его по достоинству, наградив вас невиданной удачей. Близнецы, сохраняйте ясный ум. Не давайте мыслям переплетаться, иначе уже не сможете в них разобраться. Раки. Игнорируйте мелкие неудачи. Обращайте внимание на сердце. Оно укажет, когда нужно сделать передышку. Львы. Помните, что один поступок может повлечь за собой вереницу событий. Направьте их в нужное вам русло. Девы. Сегодняшние трудности и неудачи могут обернуться настоящим и неоспоримым успехом спустя время. Весы. Стремитесь к балансу и взаимопониманию. Не пытайтесь додумывать за других. Лучше сразу начинайте разговор, когда вас что-то тревожит. Скорпионы. Положение планет заставит переосмыслить свою стратегию. Это отличный день, чтобы скорректировать маршрут и обрести новые смыслы. Стрельцы. Попутный ветер сегодня дует в вашу сторону. Новые идеи, встречи расширят горизонт. Не стойте на месте. Козероги. Сосредоточьтесь на главном. Меньше слов, больше дела. День награждает терпеливых и тех, кто уверен в своей цели. Водолеи. Этот день создан для ленивого отдыха. Не стоит корить себя за желание отложить все заботы на потом. Рыбы. Сегодня интуиция звучит особенно ясно. Слушайте внутренний голос. Он подскажет, где правда.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 10. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Магнитогорске плюс 12 градусов. В Троицке, Южноуральске, Карталах и Челябинске до 14 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны дожди. Ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем воскресенье плюс 11-16.

0: Кстати, выгодно. В Светофоре креветки белоногие королевские. Всего 550 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент – с заботой о вашей улыбке.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парк, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
3: Футбольная весна продолжается. Футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Нефтехимик». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Нефтехимик» в субботу 2 мая в 17:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «Футбольный клуб «Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Решили продать ваш BMW? Доверьте этот вопрос экспертам. Официальный дилер BMW M-Service предложит вам лучшее решение, отвечающее высоким стандартам BMW. Выкуп, комиссия, трейд-ин, гарантия лучшей цены, сроков и безопасности сделки. Профессиональный и индивидуальный подход к каждому клиенту. Информация на сайте BMW M-Service или по телефону 281-5555. BMW. С удовольствием за рулем.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди, порывистый юго-западный ветер, в Сатке и Златоусте плюс 10, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Магнитогорске плюс 12 градусов, в Троицке, Южноуральске, Карталах и Челябинске до 14 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны дожди. Ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем воскресенье плюс 11-16.

0: А может, на все выходные в деревню?
1: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении Максим. Цены низкие, проверь! Скачай приложение Максим.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Айда на КВН! Там будет весело! 5 мая старт сезона официальной лиги «Открытая Уралка» ДК ЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города 12+. Айда на КВН. Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Jetour Dashing» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Jetour Dashing» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
1: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: О, Rich Family. Новосибирск, ОГРН 110-547-605-1196.
2: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
3: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
4: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны.
5: Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
6: Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 5 мая. Ледовая арена «Трактор». 12+.
7: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
8: Бабаюпик. Красиво придумали.
7: Кузя. Путь к успеху. С 4 мая в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
9: Внимание, Челябинск! 3 мая. Ледовая арена «Трактор». Финал регионального этапа офицерской хоккейной лиги. В программе матчи лучших команд силовых структур, а также выставка техники и оружия. Площадки от Федерации бокса, баскетбола, регби и фиджитал-спорта. Автограф-сессии с игроками хоккейного клуба «Трактор». В 9:30 – финал дивизиона «Любитель». В 12:30 – дивизиона «Дебютант». Поддержим настоящий мужской хоккей. Вход свободный 0+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Где купить «Хавейл»?
3: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл июль». Только в мае в «Хавейл июль» обновленный «Хавейл Джурион» от 1 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
2: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
3: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл июль». Официальный дилер «Хавейл».
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 10. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Магнитогорске плюс 12 градусов. В Троицке, Южноуральске, Карталах и Челябинске до 14 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны дожди. Ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем воскресенье плюс 11-16.

0: Калия.
1: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Квас «Желтая бочка» живого брожения 3,5 литра. Всего 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 мая.
3: Куда в отпуск поедешь?
4: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
3: Это в Сочи?
4: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
5: Футбольная весна продолжается. Футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Нефтехимик». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Нефтехимик» в субботу 2 мая в 17:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «Футбольный клуб «Челябинск». УГРН 117-744-00-535. «Челябинск». Коммуна 98-0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, не сопротивляйтесь своим порывам. Они позволят вам быстро достигнуть нужного результата. Тельцы, проявите упорство. Сегодня мир оценит его по достоинству, наградив вас невиданной удачей. Близнецы, сохраняйте ясный ум. Не давайте мыслям переплетаться, иначе уже не сможете в них разобраться. Раки. Игнорируйте мелкие неудачи. Обращайте внимание на сердце. Оно укажет, когда нужно сделать передышку. Львы. Помните, что один поступок может повлечь за собой вереницу событий. Направьте их в нужное вам русло. Девы. Сегодняшние трудности и неудачи могут обернуться настоящим и неоспоримым успехом спустя время. Весы. Стремитесь к балансу и взаимопониманию. Не пытайтесь додумывать за других. Лучше сразу начинайте разговор, когда вас что-то тревожит. Скорпионы. Положение планет заставит переосмыслить свою стратегию. Это отличный день, чтобы скорректировать маршрут и обрести новые смыслы. Стрельцы. Попутный ветер сегодня дует в вашу сторону. Новые идеи, встречи расширят горизонт. Не стойте на месте. Козероги. Сосредоточьтесь на главном. Меньше слов, больше дела. День награждает терпеливых и тех, кто уверен в своей цели. Водолеи. Этот день создан для ленивого отдыха. Не стоит корить себя за желание отложить все заботы на потом. Рыбы. Сегодня интуиция звучит особенно ясно. Слушайте внутренний голос. Он подскажет, где правда.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Добрый день, меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники Велладент. Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. В Велладент мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Регинос. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
5: Жизни нет с этим кредитом. Пенсии не хватает.
6: А ты знаешь, что в Росбанкрот для пенсионеров особые условия?
5: Это как?
6: В Росбанкрот для пенсионеров процедура банкротства 135 тысяч рублей за все, включая судебные расходы и услуги юристов. Звони скорее 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: беру пассажиров по пути.
1: А я перевожу грузы.
2: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Боли в области живота? Паховая или пупочная грыжа? Камни или полипы в желчном пузыре? Приглашаем на бесплатную консультацию к абдоминальному хирургу в медицинский центр «Медеор», Челябинск, Горького, 16, телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 10. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Магнитогорске плюс 12 градусов. В Троицке, Южноуральске, Карталах и Челябинске до 14 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны дожди. Ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем воскресенье плюс 11-16.

0: Кальное предложение. Получи в подарок ДТП.
1: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
3: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
4: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны.
5: Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
6: Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 5 мая. Ледовая арена «Трактор». 12+.
7: Покупайте выгодно в Светофоре. Дорожка Садовая. 40 сантиметров на 20 метров для грядок. Всего 679 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
8: Айда на КВН! Там будет весело! 5 мая старт сезона официальной лиги «Открытая Уралка» ДКЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много! Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города 12+. Айда на КВН! Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
9: В одном государстве дивном случилось напасть варикозная. Чудище варикоз не давал покоя жителям. Но клиника профессора Алехина без всяких хлопот дала отпор недугу проклятому. Клиника профессора Алехина. Спасение от варикоза. Комсомольский проспект, 88. Телефон 200-23-23.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
2: Вы ждали этого часа. В теореме суперцены на мясо. Только для тех, кто в теме «Фермерское мясо в теореме». Свежее мясо собственной разделки. Свинина от 239 рублей. Говядина от 500 рублей за килограмм. Гипермаркет «Теорема», Комсомольский проспект, 65.
3: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники «Велодент» на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник «Велодент».
4: Запись по телефону плюс 7-351-246-77-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
6: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
5: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
7: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
8: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки. И поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Автотаврия.
1: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
0: Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Тенечный дыр нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Счастье – это детская улыбка, и моя задача – сделать ее здоровой. Я, Анна Валерьевна Максимчук, детский стоматолог и главный врач клиники «Велодент Джуниор». Мы лечим без боли, учим ухаживать за зубами и превращаем визит к стоматологу в увлекательное приключение. Ваш ребенок будет не бояться врача, а улыбаться ему. Пусть детские улыбки будут здоровыми и счастливыми. «Велодент» – счастливые улыбки начинаются здесь.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Амода C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Амода C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Амода C5 в Регинос. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
3: Загородный уют, свежий воздух и высокий сервис. Всего в 15 минутах от центра Челябинска. Парк «Отель Березка». Ваш тихий уголок для комфортного отдыха.
4: Футбольная весна продолжается. Футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Нефтехимик». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Нефтехимик» в субботу 2 мая в 17:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «Футбольный клуб «Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Решили продать ваш BMW? Доверьте этот вопрос экспертам. Официальный дилер BMW M-Service предложит вам лучшее решение, отвечающее высоким стандартам BMW. Выкуп, комиссия, трейд-ин, гарантия лучшей цены, сроков и безопасности сделки. Профессиональный и индивидуальный подход к каждому клиенту. Информация на сайте BMW M-Service или по телефону 281-5555. BMW с удовольствием за рулем.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 10. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Магнитогорске плюс 12 градусов. В Троицке, Южноуральске, Карталах и Челябинске до 14 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны дожди. Ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем воскресенье плюс 11-16.
0: Реклама на радио «Континенталь». Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
5: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
6: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ «Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
8: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия всего 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
1: Бабайопик. Красиво придумали.
0: Кузя. Путь к успеху. С 4 мая в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
2: Пожилые люди часто оказываются в самой уязвимой ситуации. Долги растут, а возможности платить нет. Мы это понимаем. И поэтому предлагаем пенсионерам особые условия. Процедуру банкротства с Росбанкрот за 135 тысяч рублей под ключ вместе со всеми судебными расходами и полным юридическим сопровождением. Росбанкрот. 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Беру пассажиров по пути.
5: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
6: Старт продаж нового жилого комплекса «Берег». Успевай приобрести квартиру с видом на Шершневское водохранилище. Количество видовых квартир ограничено. 240-08-88. Берег174.ру.
7: Не оферта. Рекламодатель ООО «Риэлстройком». Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Берег.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь». Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
1: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
0: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
2: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.